0: in'omi, yana bir yangi tong muborak, aziz yurtdoshim.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Маркас Радиосада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Кичерасис. Бустол бандада.
4: Юре? Ха. У халда бустол на алкета, ненге бошини келтирин. Бари.
3: Ой.

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: Сейчас радиосы да.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Заправки, масалан, бизнес кушек кирсейчу. 5 минут арасында бир 100 кыл окуя яки гап болот да. Буну бу томонда ойнодук ака марлы аласыңбы? Marlı olun 2 metrlik var, 1 metrlik var, yarım metrlik var, arzan kabul edemem. Marlı bana gel, marlı barsın bir tamamen git her türlü. Ve jurnali, gazete, internet, o etdiydi. Bu tamamen kadar mamlak kalası. Kaki var, kaki jurnali. Вот, европейский есть, вот, российский. Kızlar da arasın moralı gibi, jurnali de koştak bala diyor. Amiyman sen, dizatran kereyemez mi maşinaka, sivinci kıptırazı dedi. Kereymez desem, bana ona kanki tülponga sorun, kereymez mi ona kanki takvalı? Kereymez dedim. Bu zamanda dedi, vas, müzik interesi uyuttuydu. Ortada oturup bakalım, bunu sana kuvvarsayım. Bir adam gelelim, bunu sana gelmesin. Bir adam terbiye, kütüphane diye adam diyor çakalı. Vas, müzik interesi uyuttuydu. Kaneşe interesi uyuttuydu. İşte yes, vas, desem. Всякие музыки есть, и эстрада зарубежная, российские, узбекские эстрады есть, и мумтоз, и кушеклар тоже есть у меня. Еще что есть там, разговорные жанры, сатиры, юмор, какой там Хаджибай Таджибаев есть у меня. Мантанами. Кто есть там Хаджибай Таджибаев? А ну-ка покажи, там, что города Расымовна, вот ты, это не Хаджибай Таджибаев, ты там. Хаджибай Таджибаев, вот же написано, ты. Нет, это не Хаджибай Таджибаев, ты там. Это Хаджибай Таджибаев, ты там. Нет, вот Хаджибай Таджибаев, ты там. Это я Хаджибай Таджибаев, ты там. Мне говорят, да, на Расымбе говорят, боже мой, это же вы, ты там. Вот так что уметь надо продавать, ты там. Кетепа, кетин бир кук халат кийген бала югурып машинасына келипти. Мен айттым, бир нерсе сатмакчы экен şu бала кап кетти дедим. 1000 ге коюп кетипсе, бу 2000 ге коюп жетип келди. Пулун төлөмөсүң ажы байка. Бизни пулун төлөмөсүң, аны төлөмө. Пулун төлөмөсө шашылып кетип калпаң. Бежерам пулун төлөп, кайтара алып жапарып кетти. Шап. Кин кеттим.
0: Хангама усталары.

0: Yurtimizda soat 9.
1: It is 9 a.m. in Tashkent.
0: В столице 9 часов.
2: Маркет радиосе.

0: разрадился.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Алло.
3: Алло.

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: В столице 11 часов.
2: Радио Маркетс.

0: jazirama yozning issiq kunlarida. Yozgi mavsum tarovatili.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица – полдень. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркяз радиоса.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: В столице 18 часов.
2: Маркез радиосы.

0: satrda.
1: Agar o'zing o'zingga advokat bo'lsang, demak, mijozing ahmoq.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

снова в трип. Валит бит, наши чувства, Боинг, пристегнем ремни. Что мне нужно от тебя, детка, знай, это сладкий вайб, но нем позже, зай. Полуголый тон, звездопад, смотри, красивый вид, ведь рядом ты. Расплываются тени, волнуюсь, будто на сцене.

0: Алло.
1: Да.
0: Привет.
1: Здорово.
0: Слушай, как правильно, Молли или Малли?
1: Молли.
0: Молли.

0: satrda.
1: Bizning sirimizni tobora ko'proq odam saqlamoqda.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Do'stim, baliqni nega gapirmasligini bilasam? Yo'q, bilmayman. Unda suvga tushib sho'ng'ingda biror narsa deki, shuni tushunib olasan.
1: Монако, расставаться нам пора. Ты за всё меня прости, что придётся отпустить.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: Столица 23 часа.
2: Радио Маркет.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

0: Azaliy dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua. Lahzalar mohiyati. Umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.